уж он меня от мороды уже. А тут надо биты, биты, и бабаю, батюки, батюки, дом каши, мой лесокодел.